0: слышал себя. Numbers for security check, please.
1: Central L3, okay, sir.